понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Пермь. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сегодня переменная облачность, без осадков, ветер западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 11-13.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
0: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 мая 2001 года в широкий прокат вышел фильм «История рыцаря» с восходящей звездой Голливуда Хитом Леджером. Режиссер Брайан Хелгеланд познакомился с ним на съемочной площадке фильма «Патриот» и был так впечатлен, что позвал на главную роль. В картине снялись и другие молодые актеры, позднее ставшие знаменитыми – Пол Беттани и Руфус Сьюэлл. На съемках не обошлось без жертв. На тренировке Хит Леджер случайно попал локтем в лицо режиссеру и выбил передний зуб. Тот не мог нормально говорить несколько месяцев, зато перестал лезть в гущу съемок боевых сцен. Пол Беттани, который позднее прославился в фантастических боевиках «Пастырь» и «Легион», на съемках получил воспаление гортани. Для многих сцен приходилось громко кричать «Пам!» много дублей. Прокат в кинотеатрах был не слишком удачным, зато домашнее видео сделало фильм культовым. Во многом успех обеспечила современная музыка на фоне средневековой обстановки.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь. Тельцы, позаботьтесь о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек. Близнецы, возможно, временная путаница в информации или логистике. Вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Учитесь. Раки, неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Львы, возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Девы, полагайтесь только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Не верьте слухам. Весы. Неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным. Скорпионы. Изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы. Стрельцы. Неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими. Козероги. Неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи. Возможно, получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы. Интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Без лишних слов, профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня 11 мая, в Перми переменная облачность, без осадков, ветер западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 11-13.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
6: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3-й этаж.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
12: Я не сажала.
11: Время-то идет.
12: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
13: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
14: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
13: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
14: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
15: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
16: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 мая 1864-го родилась Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и композитор, автор революционного романа «Овод». Лилиан была дочерью профессора математики Джорджа Буля, а Войнич – это фамилия мужа, польского литератора и революционера. Ее называли фанаткой славянского мира за то, что была посредником между политэмигрантами Лондона и их российскими приятелями. Она переводила на английский Гоголя, Лермонтова и Достоевского и 2 года работала в России гувернанткой. Прообраз главного героя «Овода» – реальный русский революционер Сергей Степняк-Кравчинский. Войнич прожила 96 лет, но о своей популярности в СССР узнала в глубокой старости, когда советские власти перевели ей накопившиеся гонорары за издание – 15 тысяч долларов. Войнич преподавала и сочиняла музыку и считала себя больше композитором, нежели литератором, но большинство ее музыкальных произведений не опубликованы и хранятся в библиотеке Конгресса. Для советского фильма «Овод» 1955 года сюиту написал Дмитрий Шостакович.
3: Радио

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
0: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сегодня переменная облачность, без осадков, ветер западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 11-13.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
5: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 мая 2001 года в широкий прокат вышел фильм «История рыцаря» с восходящей звездой Голливуда Хитом Леджером. Режиссер Брайан Хелгеланд познакомился с ним на съемочной площадке фильма «Патриот» и был так впечатлен, что позвал на главную роль. В картине снялись и другие молодые актеры, позднее ставшие знаменитыми – Пол Беттани и Руфус Сьюэлл. На съемках не обошлось без жертв. На тренировке Хит Леджер случайно попал локтем в лицо режиссеру и выбил передний зуб. Тот не мог нормально говорить несколько месяцев, зато перестал лезть в гущу съемок боевых сцен. Пол Беттани, который позднее прославился в фантастических боевиках «Пастырь» и «Легион», на съемках получил воспаление гортани. Для многих сцен приходилось громко кричать по много дублей. Прокат в кинотеатрах был не слишком удачным, зато домашнее видео сделало фильм культовым. Во многом успех обеспечила современная музыка на фоне средневековой обстановки.

0: Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь. Тельцы, позаботьтесь о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек. Близнецы, возможно, временная путаница в информации или логистике. Вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Учитесь. Раки, неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Львы, возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Девы, полагайтесь только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Не верьте слухам. Весы, неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным. Скорпионы, изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы. Стрельцы, неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими. Козероги, неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи, возможно, получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы, интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
3: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году.

0: ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
1: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
2: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрут. Раз. Скопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.
8: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.
9: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
10: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
5: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
6: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: Цветочные культуры Прикамье. 2 Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
11: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 12 мая во вторник в Перми будет облачно, ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 6, плюс 8 ближайшей ночью, завтра днем плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
6: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Соседи новую мебель привезли, белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
3: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
2: Ну все, собирайся, едем.
4: Мебелево, улица Энергетиков, 37.
2: Угощения и призы каждому посетителю.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мазис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах Хрифей ТВ, который увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstore и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения продавцов-консультантов.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
0: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: В «Руки вверх» бар праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.

0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
1: Телефон 236-64-77.
2: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра плюс». Один адрес, тысячи цветов.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно. Ожидается небольшой дождь, ветер южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем в нашем городе плюс 11-13.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: В Перми открылся Stockmann's.
2: Первый мебельный без переплат?
1: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
2: Куда ехать?
1: Первый мебельный Stockmann's в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
2: Здесь выгодно. И точка.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 мая 1864-го родилась Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и композитор, автор революционного романа «Овод». Лилиан была дочерью профессора математики Джорджа Буля, а Войнич – это фамилия мужа, польского литератора и революционера. Ее называли фанаткой славянского мира за то, что была посредником между политэмигрантами Лондона и их российскими приятелями. Она переводила на английский Гоголя, Лермонтова и Достоевского и 2 года работала в России гувернанткой. Прообраз главного героя «Овода» – реальный русский революционер Сергей Степняк-Кравчинский. Войнич прожила 96 лет, но о своей популярности в СССР узнала в глубокой старости, когда советские власти перевели ей накопившиеся гонорары за издание – 15 тысяч долларов. Войнич преподавала и сочиняла музыку и считала себя больше композитором, нежели литератором, но большинство ее музыкальных произведений не опубликованы и хранятся в библиотеке Конгресса. Для советского фильма «Овод» 1955 года сюиту написал Дмитрий Шостакович.
3: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
14: 6+.

0: больше своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрут. Раз. Вскопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
2: Банька.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
3: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровье.

0: Кинезис.
1: Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
7: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».
10: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
11: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно, небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 6, плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 11-13.
1: Реклама спонсора.
2: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Соседи новую мебель привезли, белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
3: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
2: Ну все, собирайся, едем.
4: Мебелево, улица Энергетиков, 37.
2: Угощения и призы каждому посетителю.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: В Перми появилось место, куда заезжают прицельные. А уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
1: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hilter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sanreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.

0: четыре бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: В Перми открылся Stockmann's.
2: Первый мебельный без переплат?
1: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
2: Куда ехать?
1: Первый мебельный Stockmann's в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
3: Здесь выгодно. И точка.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной... И банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
9: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
9: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататина Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
11: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Золотая коллекция «Радио Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно. Ожидается небольшой дождь, ветер южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем в нашем городе плюс 11-13.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка». Бань.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепелькова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань» – речные и морские круизы, уникальные поездки в Заполярье, активный отдых на Кавказе, туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
7: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Телефон рекламной службы 259-1700.
12: Радио Альфа.
11: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.
13: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно, небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 6, плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 11-13.
1: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600. Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.

0: идеальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Шиш, время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
9: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут и

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл Маркс Штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон на двери, утепление, модернизация окон.
12: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
13: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
14: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
16: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
17: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Bangkok.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 12 мая во вторник в Перми будет облачно, ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 6, плюс 8 ближайшей ночью, завтра днем плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
8: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Филис», кстати, DCK, Чемпион, Хьютер, Рисанта, Вихрь, Зимани, Дэу, Санрека, Линстор и Снирекс. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Альфа прогноз погоды. Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно. Ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем в нашем городе плюс 11-13.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
0: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 12 мая, в Перми будет облачно. Ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем в нашем городе плюс 11-13.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
0: Радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».
2: Yeah. Shorty, I know what you need.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

104.1 FM. Радио.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.